Куди шумтую на кахерсу дешньо? Дедишн театр свайл на спервара. Радио Стотис Капсель.

Ще юдичим дую на герцо дежню, юдичим тязер свайл на спервара. Радио статус капсей. New music. Нау я